Yang stop chen, glan chen, yang cha dong ge ye.

这个龙部想吃个也应得进自己这个弄的，但我二等一个公哥，那个也等啊这里个人的浪子。

0: 당 사자 라라네 헌주기나 당에 조금 말은 버던 것도 도와라 보면은 세코나 보고 전에 또 먹을 호수라 근데 너 답 그 예롱만 전화 로스가 잡을 체부지
1: 레간라 다 워크인데 간데 기즈고노 아주 월 어른거 어근이리 치노고 소수가 삼루가 겐신다 더니 덩그 나준 다가 손기나 소수터 길라 시그노가 살터 치무즈 예니나 더근 덩그 요카메크 덩이트네요 간다 그런 거 단슬십샤나
0: 다 uzun somjina ta khun zhu jina xie ge ju rgni yu ni tian chi ge rgni jia chi ni tang sa ni tian chi ge rgni ge ngu yin jina xie ge ha chang xie wa tian chi ge khun zhu jina jia na pan tu ni ta mu ge rgni yu ni ngo ma ge ma zhu ta zu ge ta khun zhu jina tan chi ge chol ta na ta ngo ma ge ni tam chi bu ge sam lu yu kwa А тан тянчи кта кэнчу юква а кэнчу к цаж самлу юква к цаж а тэг кур к та сонжу жатанчи та тяно бапсын цукайони жанга чи ёпа замзг мне хоча к тхуна ли давны замзг мне датан лосут тхута хахсан жисан тами кызу кызу нецэ г сиг ламтун зэнан жаг нецэ г сиг та чи нецита чмузга лугдюдаг шуга памба чимбу товёни тамузга жему аже тарак чу теронан кайгена та тому хотажа икезина расетю камутжа нажун та хочу дина нажунге чануга нажун зугнын нера таши гичиг чиксе гунэр тачик таразы шун кавда рат таразы гичи ина ха когмени се гунэр Tak cik mungkin ni terkadang nanti, tamu ke corak terni, tamu ke ni rata menyuap juga kanduk. Tak canggung tak cik cik na tak juga cik hamni yang ni kerang ni jeli orang ke losu juga uta, cik cik manyang nu tak kita, so ni juga ni juga orang tan tamu ke cik cik sekunder, tak cik cik cik aku dah mencuri, itu untuk tan tamu sana injer nuk. Тэн данада чэзгэрэзинада чэзэгунэр мака цу дачиг лобсу газг нюн дисэрнэзган цомна да нэ дачиг куну та цома така чэмбуй ну дачиг рэсэ тонну дэрчэра динанэра чэзгэрэзинада чэгэгэзу чэг лобчазга сун егэзг хи тэгэ дана да чэг рэнгэ чэг монгэ кэваг замнугэ чиг танчи юкка сонжуп юкка тзу цама чиг ловжон икю тагю тата ачанка чимбурин док то кай тана те шиг ти ти торна итиг тана так зуга лантурка намжиг зугука лантурка намжиг катан ита чиг зугунер моммы мырб тан ниган жаушон тандыр та чигнда нян сонныр то машуна лгни лантурка намжик тухни нерв гмаранига чигра машун рсасу тэни та араб чатсун нэр араб чеку чарну та хуйзгна чмузгна капа дэв сун нэр та та музгс гзу самба чатсун нэр чызга самба хонгочна самба чатсун нэр капа згингина капа дэв сун нэр та та музгс тэ ну тав та хачон чигсэр онай нэр Ачан жигсэрон айнэр. Та ин нүг тавгэ чазгэрзна да тигин тэнда му хуэнжугдина чайгэвг. Та имба чи хуэнжугдина чи ха танг, жипаг танг нэ шали сунна так зу чи елун чиг инэ, мэрг чиг инэ. Таму ин нүг самлуг танг нэ татэг гэлугэ, кака сусу гэлуг сунна та хуэнжугдина кявчига тоннара чиг кавда исара мэнгюнэ. Когда я иду на те ранчи, что за гонори, тачи, стихтига вак, дживар марваса пока. Тачи, пеппа, пеппар марван, дживар марваса гону, стихтига тайон самынью не ука. Стихтига даманчун не ука. А даманчун скону, кача маку даманчун марго, хунжугдина, ки гяшка ше кука, не ошка ше кука. Чика дяшка маку, чика ушка маку, тэгэ даманчу на тэйн маргу. Сам луг тэнэ даманчула. Па манчула, даманчула. Тэй ки тэйук. Тэй ну тапка тазу та хачан тачи кей авари. Ян yilung zhenba gini. Mirg zhenba gini. Yinrung ra. Yang ızu rignende shiga kirgzi tangtul yinkin. De gashin yinkin. De shuqa lujung yi yolkin tamu gini yindana. Ta yilung la dewa mepir. Mirg la dewa mepir. O, kevchiga tontab kiroq shiga ta ranga. Kavda yoni, yoni mtsika. Ngiv shen nuk kirge danchuni, kirge shen nuk nga danchuni. Chik chiga dika, dika lovka zani. Tumu yuk. Ta ta chizgirizina ta, ta ga tukhne ta chizgirizina ta, gizu ki losunda tuku ta, shiga samlu tangi yoni. Tumu shi, tenu tabka ta rabi na gizu ki, Хонжогчина зүүчиг жигний гачинг томсгэрэмө ялонсгэрэмө жигний гачинг ялонсгийн дана так зү ялонд нэг киног мөр гүжөн жо паж кагра зү мөр кумма цамаг тачи зү геном бай зүгөнөг жигний цачин бунда таши азасгчиг лови дин гачи куй да семтан ачи алын рынг жилачи жари хахсан жисан ачи тамгы жигэ Тэгээ тэнг на, нэзу мэрвэн дэра тийжэг мэрвэн ачуху, нэг варнар рэб чалуу нэмар, самба чалуу нэмар. Чигчига кавдай на ковда чуу нэч. Тэм мэн тэнг на, та рэнг жгэнэн дэг гэн цэн гэв чангу сэгу нэ, тэг рэва чанг ёу нэмар. Рэчар тэ чангу тэг рэ, та чиг кантар чанг чиг лоу чунг рэн рэ, и тэг дэ тэнг кэрг чиг ка су гэв чангу, нам лан гэв чангу, тэ чанг гом чу кэта сэгу нэмар. Хэнчугдина кэрэкэрэр. Кэрэкэрэр жа да мака цу та чангу та цэлэг шунданар. Лан турка намжиг маачигнар. Лан турка намжиг маачигна та равачиг нангни энжукау гэнар. Лан турка намжиг чиг суна та инамана чиг мэрг чиг гуны. Яна чиг хэнчугдина елун чиг гуны. Тэр манги варси. Тэ кявчиг нэм хэнчугдина кэнг хэнчугдина агзуг чигчига кавдан гюны, чигчига ковдан чулны. Тэ янчиг бэнчиг тому лугдиэндэр. Тэ ну тав кэта жгэны зэкуну ра лусу зэкуну да тартэгэ суна лангтурка намжиг зэгэри. Лангтурка намжиг чаны чигда волонжи цазу тэ чиг елун тан мэргла тэ амэ пари. Лангтурка намжиг чаны махчиг на Рынг ся иин нары да, та кавдара юны мары, кавдара чоны мары. Та ранга чи хачыгын ревазг юг кызы нуча чангу тадыр. Тызы нам артығысы керуи да, шун ди гэнг втапчун манты нары. Тумузгы ну тапку да чызгырызы на да, чи нажуин каг сыгу нары, чун шуқа цама гырар. Рынг марып куманы гелі унугы та жгыны. Тада лосу дилэ дали да юхуазг жи жангю хигю да жанг гачин бурдан дук.
2: Гана ган лук дэрэн даша вэч сэнгэ чуны нэ жанда таны юно тэгжи чишина ян?
0: Я я.
2: Я гуа чан чи.
0: Я я.
1: Рэйту пана ба тэсу чагангэ дэрэнг лэнсэн тунсэм дэнэн жу лэсэн дэ сомрэн ганкэр ба ларгя жахи дэн. Таркэл ба тамдэн су шэкюб таркэл ба гандэг сэрэн дэн сонам рэншин гэн. Газу намгэ гэ чэчэгэн ялм дэн дунзэн дэн сомрэг шэн гэн. Тадэму?
3: Хамаан жэ засун чэн чон кунэ чонхэ чэнзо дэн. Мэрэг жэ сурса имбэ. Чонхэ чэнзо дэ сонсчуб шэдэ. Өдэхчэл жэвдэрцэ нямжэв шэдэ.

རིན ཐང དང པའི དཔེ གཞི དོན པ རབ དྲོད བྱས ཡོད པ ཡོད ལ

0: Aduma, Rimanduya, Hotikas Gadiger.
1: Seron Tamoshi, Olguna Maru in Umerka, Olumer Tesuk Nenda in Re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olusum Charti in Jurasum.
0: Ya, Tanu Tusonere. Aduma, Rima Yunduri.
1: Seron Tamoshi. Dana, Nyudu Lampi Menuga, Suna Suna Mari. Nyudu Lampi. Денжик жирсай нэри.
2: Джимжила джилым сэсун шил. Денжик хивша сэмсэ зун.
1: Пшипа сунчуб шэпэр на цу нгэчу шэжин юл.
3: Гунгу мэлэн пэйги тэфца цубэ. Пшипна джизэв ядан нямжилги. Пшипры тэкэртэн, пшипры хсиэхчун сэпры мбоггэлэпсэн.
1: Пшипа, сунгчум сэпры цангма юэпэ, сэшкэн алани чивсэтэв.

0: Хэмби шичм ленсин.
1: Царуи штамдила халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэмжэмжин.
0: Нацу начум сибир гацалташжин.
2: Хирэг гар чужин жави гар кон.
3: Лорыг логшгли нёри гар кон.
2: Хирэбжэ дэмэ зувиш гар кон.
3: Лосэ чэ джэчун джави гар кон.
2: Начо лорын дан сэр би гар кон. Джобо чунчун цо. Дата чэ цо начун си би гар гар цэ лэмцэн чэ. Арг би гар кон гэ цэмпэр шигдан. Начи хивши цомор. А лорыг гэ чэрцэн джан.

0: 皮巴松竹雪布拉，我从个就写人月了。中国我们人拍戏太早筹备，这不能就是要等娘子来给皮布尔特克尔等，皮布尔西松竹雪布拉莫格了写了。皮巴松竹雪布拉苍马月皮，才是给俺拉你去写头。
1: 야나총두보서디나다스타잉디릉게나총스피르가츠렌신데
2: Чудини, я канги чтаго. Чудуа кечесе сомека, чута магрден динда мутремо.
1: Ара, чи симу кечтира га чече цигеза соку.
2: Чут чесе сомека, чута магтер.
1: Га чече сола чвара.
2: Я тачдга.
1: Ни саго ну самара. Чи саго ну сама та чигн мари.
2: Я ара, тина чи саго ну сама учадги.
1: Ни саго ну сама чин бончур.
2: Ни дон джамта, мата тамба инчир. Та чи саго ну?
1: Та мари.
2: Та мната. Хаханги мара кори шхма инчир па.
1: Тера мари.
2: А ти на там хигар. Ти на чиса гон сама да кучат ги.
1: Ни са гон тар гуа мни.
2: А, ар гуа. Ти на чак чим цанг цуа ша гри.
1: Та не як чим цанг цуа ха тун мари. Та та нга аран ги шала я нугун джио ри.
2: А чу аран ги шала я нугун джио. Та ти на чу го сунгу ни горму цай са джитай да са ка.
1: Ни та чим га. Но ча лг зиян жг ман жг я чун дхоке мега та го сунгу ни дихка ли чун дхочир.
2: Я тара дэн га ара. Ти на чу сунг чи та чу сунг гуа джичан гу та шу гани чиру ни.
1: Tata ngosho lopta nang chonari.
2: Lopta nani? Onda lopta nasong, lopta zong maya, shatna shitong lukui. Gwaa chida nurka.
1: Aya, chinjiga go kwa lukui maya ko. Nga lopta nasong, shatsang margo, shisazga lukui tuwa nago.
2: Ya, karitini, karitini. Ya, ara, tina chir gwaa tachu kani cheruni.
1: Tata ngosho dhinta nang chonari.
2: Dhinta nani cheruni. Shon dhinta nana da shio gwaa tirna ta mepa.
1: Tata ngosho wai girgi mani?
2: A, wai girgi nga shani. Shio wai girgi shor gwaa tirki. Shor gwaa la la shio wai girgi nga chanana girgi nzaazgla. Shio tamo dhigdhig dhig shio tamo lopchitki koko. Taanzo ti towa si karni wai gwaa tirnar.
1: Ta tao wai girgi nga chayna mari. Ta arjai girgi ni wan, chanari girgi ni wan, ta maanari.
2: Ya choko manga ya. Ta shio girgi nga shio ta chanana zaa tig dhigreti.
1: Ta shio gwaani. Nano tarjik kaara. Ya girgi yon ya gwaa zgan dumuz mushtirgini.
2: A, ya girgi nga gwaa zgan dumuz gishin dhanar.
1: Та он чор гэр гэр яа гоонс гэн дэмүс тэр гэ.
2: А чор гэр гэр гоонд мөг син тонш.
1: Та ой гэр гэр гоон мен чим яки та. Гэр ман ач нэр гэр.
2: Аха алим бо чушара гоон мач тэ кучул опч на юм. Дэгэ ньо ма тонт бидэни. Тэгэ чи тэгэ гэр ма гоон атгдэг лонг эфуна. Чу юга апа ам мен гэр чул ярдэг.
1: Тэ ши гони. Май ва сона. Хар гин гэн дивэш тити. А гани бла учун да чэн зин га цидэг яп тону.
2: Ала.
1: Та он ами я. Ан го ортог жо учун да чэн зин га сэндэг зон.
2: О о чу гон ньо тон гулим бо.
1: Таун та чэ чэ гори. Таун джами гон дэма нинэри.
2: А, а да чушара гома чэ гуга лим бо. Чэ чэран дод гёбра. Чэ тама чонжи нил апа ама ни нёри тар колох чэ гыжгы. Сишин буд гона чукана гарди. Ки ипад гона чокон гыжгы тиз гя. Да чура яра лах чэна я чу роптан дмуз гача. Чэ апа ама ни нёди мэр жига.
1: Та чама та гэнг сап чэ. Нга бжи дита гэр гинда хама.
0: Я на чон чбо цо ди цо чэ гэнг гин дэрэн гэ на чон спир га цэл та тун лин цэн нэр тун цэм дэн нин жо лин цэн дэ гэ зум чэ ба дэн дон цэм ба нур цо дэн зум чэн гэн кра ла жа жа хи та кэл ва там чэн цо дэн ся чэ та кэл ва зун мэрэн чин дэн гэн чэ цэ рэн ни ин тэн жи ми лин цэн нга цо ян чэ р та юн та дэ му ши
2: та чо зэ кэ тхуни зу чэ чэ сон дэ мо хи гра чо сам лу ша
3: ཁཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
4: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
3: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
4: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
3: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁ

0: Тэри тацу та рынгы чели вокеги чели мба ямба задамды яна ти варкптина севитона мазна рынгы чели пида жоа тикин баз зон тми тни шаваю лишкан да гамауна рам рам хыр дунба дунба хыр кям бута гы дисвен дуния нян каче
1: жи
0: тни та рани та вадын чина рынгы кето екенде рынгы да кожави тни рынгы лишкан да гамауна ра та рынгы дишогни рынгы диби завайо самчиг ятсамчит аяна яна мумчучиг та самлутими зачанга танда рынгы пчинга жеримга тони та чи ятсамбадина чока яна рынгы гагунуг цохчик тай
1: жеч
0: тими зари тани та ня мусудина та совчинг жеримга тони совчинг дорм тамут та херна совчаган курик тама тани рынгыста сыпка совтук пансына яна гергин сама комдисын рогуни жерим тими зари Тиваркутела та тими чигри тими совчин борум ния тури тату та рони софтраган кури яна чоко гергена чоко торто тама теда гомди чонсим зусин тини та цукага ма цука ма на ажик тини ранг ния та хира мунку ног варк тими зра совчин бору ния та
1: жи
0: тери та чута ранге таун сужина совчин г борум ди тони чи та ицамба чигуну совчин борум ния варк тела та Кыхта хатурук цукуанда гы цукцуур ады, ни гангла метог цукуанда гы цукцуур, датимиз гынга нинда мазуныр.
1: Нерия?
0: Эри тату, та кыхта хатурук цукуанда керна бидин шоу юнкунда тимизр, енау динау ни сақты таранге етсімді зону, гангла метогнда джазы нечи совзондана дими цукуа зуныр.
1: Нерия?
0: Да, та гирген жермег хрцу чынды херон, та Sofkubririga, Zankur Toni, Zankur Gavara, Ta Jorjong, Hate, Tisuk Dakarmachani, Tem Jurtokoli, Tani, Dundakar Majikiwati, or Lujurkuni, Timikosokozen. The Tawansojina, Takirna of Chenzu Gujerim Gutoni, Chenton Tonkan is a Gunru. Timizrina, Sofkin Gujerimdu, Soma Susu Ranzani, Tani, Lindichosan Tomara, Girgin Guyamson, Tokar Chibumini was Timizri. Tain Ditatu, Soma Munchiwazuta, Sofkin Gujerim Diatuna, Tarangi Vayanga, Soyama Kurjun, the Jim Timizrimo. Now, Kalamiton Sukwandag, Ta, Rang Jilitan, Wakung, Shavan, Tachik, Maran Chisukund, Tando, Gundaman, and Kalamiton Sukwandina, Jigi, the Ni Ralojur, the Ni Girgink Kung, Sanisoi, Ralo, Zanjeta, Zankur Nawatan, and the team is Nistinka Tizuga, Tarang Jodin, some Kanzi, Lozon, the Togirgin Soy, Alojina Chonri, Alojati, the Chonri, the Indi was Kateta, the Rang of Chingajim Tuni, Ta Pachis of Sukwandina, Zimin and Chokoyana. Chili Yimba of Tantana, Tarangi, Chi Yitambichachik. Anna, a softing was Kapila, Rani Shin Bachija Ringo Pazu, Tandarinoku.
1: Yuji
0: Timichi Tanita, moved younger and better, young Chiku moved younger and better, Tangu younger and better, softing from Madana, Tangurta, Chigirguni, Timigo, Takurgi, Germany. Tetaso, Tanga moved young Josauto, so many Tapurg, Woka, interesting, Tinori, Tinori Tatura, Tin Nimazga. Jiringa timizmana ngujong ina mare retem ngujong ka chawat jerim ga thani rangi khusti ju yang wastong za tewar ka te mangaz sen jak tatani tewar ka te la khusti za mangaz thab tani ti likung nang ga ta li tok mangaz ra yang chingen jira ma thab ti kam ha jer thabi khabdan ra ma ta yit thab ti chi ga ngujong garam batang chi ga phasin sukwa za ta ti ta so chim ga jerim ga thani ta rangi yit sam batang ga wi ton da chi ri
1: ri
0: Tenita, Chir Simba Montoginet, Totsi, Lorum Simbani Zonti Hirna, Tas of Toxena, Soma, Savilishkama, Tadrina, Dear Tabrigin, Urimba, Tani, Jimji Hatana, Jimji Gurimba, Dear Tabrigan, work of Tatarzan Gungu Samjan, Lorum New Engine, he cook a socketed super menu work of Terum. Tenta Java Tundi, Urzanganangata, Timmy, the Tarjun, the Shatum Tantia, the Jacta, Tim, the Tarjun. Tendita Lorum Simba was Kundinita, Jamazi, Tug. Jiwa tangon toga badi data bo rang jemjiga jing to sono da ta bas kta ga sumba inu ta ton toga mani tarangi yir yitsum go no ga chi gre
1: ri ya
0: ta ta cha tong mo sir tok sin da rang ga go ta yitsum bi chate temi zgim ba ta temi zgim ang ma cha me
1: ri ri ri ri thop tu prwa ga thomdum go jerem di thoni ga mksil ta thop ching lo ngo vjen da da mai da lini lo ngo vjerin ga rang ga chi ga Gagiwa, Yil Tumbag, Shawa Jirgander, Gawatan, Yichigoni, Ringa Yil Tumbi, same Turtan, Lion Jirgandan Atonia, Judiciona, Jetin Yankanaban Tonish, General Yang, Aranjinga, Chu, Gawatan, Storning the Tonda, the Jirgand, the Tumania, Judiona, Aranjinga Parula, Tirayanti, Gardner, Storna, Tarankuchioni, Tomzilla, the Terangalits in the Tumor, Chichi, Tamjil Yahiz in a Chukoyana, Chichi, Lion Yahi, the Tamjil Yam, Judinu, Lizendingo, Yukas, Sam Tatina, Samdani, Takona Shekunozu, Simmergard, Garchichadan Jerzion, Shelmar Givari, Simmergard, Lirgir, Shava Jerzion, Ustani, that you'll hope Shinlong of Zizina Chokchen at home, Gujerim, the Tumachi, Yutsla de Lakangani, which would you to Muzurian. Kamuri patcher muscle barina. Titana Yanji, Tisha and Corin Dans of Javiana, Shawa Kamu the Musk Dabita in Chisons and Dostler and Gaji, Sienjulacini, Longulacini, the Mugton Druk. Timira
0: Taringau Tasanga Gutam Dandi, the Ranga, Ranga in the Chimbos only, the Mir Chimbos joint, the owner. Tayri Tatu, Tavaskata, Rangum Chargiganana, Tafokin Lorum Jun Dinaka. Kayaing data pasim sokwas jonggu samchigin dama timi zu chiron nari waskupte.
1: Ade.
0: Waskupte dama timi zu chiron nari tevjanta tarang jih kayaing dayam parchir tarangi chit tuhchi gay jang kati jang dani gay chogla si gay chig zu jam duk chiron ay yachchi zu yong atwa samchigin dama ta chiron nari retyo ta lonju kaji zu kayaing gay chit ta jang chimbo zu yachchi yong matup ta tanda zu jina ta tuhchi dorm zu yong di chog rangi zu jina lonju chimbo zuri.
1: Ade ya.
0: Tani, ta, Yanchina, Chi, Tansuka Susuna, in the Renan, Neon Tsukaza, Chi, Furiuki, Yonko, Kamazi, Timiz, and Tsukazan. Тайнжина чи тарамги туктун лорм тонгэр татун цукваты на ngorji gnonare rena lorm tong warkate na zamatun ri. Тани вармния анди ранг матун ри на та цукваты на чиг чиг матун на ранги та фахчинг лорм ди утуми лонжи чочондре сам гэ жимтин чэ зэгина чигни ти ранг нива та лорп манга зэ жондр чэ так ти тавати лакани.
1: Жи.
0: Ани гэ лакани лори жонту конг нанг та фамма фафту пансу на чиг анжэнди замни пансна чиг крето тамжит манга ёни тими гэ цукваджи.
1: Жи.
0: Тима Temar toko fofching la fofto manga chiwazi warna nisting ko wastak zyo ni tamam tom tom tamam tom ko fofto to dine wastak za nichin zoni timi andokin di yamtin chemat ni timi zari
1: ji ya
0: tikin ko fofching ko fofto ko fofching jirim ko thoni rani la teta ko tago zatin tini teta ko nyamta chuse kun to ji fofching ko so and the person so ko zatin ju gun tamma nangu ni chong te anam tinona ji matum net alo ju za chong chong zari
1: ji ji Чертанг качасын не были гоцамдыңыз кшондыңыз секундтер дегеч кантер несм кзона кача цка камбу несм кзона цка камбу секундуз гелпниге варкам ренди гер кача шартын дозура чи фома пансинг бара вачыкса музун жок койука тамалера хвезг шенута инго дотондар таи кантер чонсон шетина ренги тачаран данг жавиона нирг планд кавда чу дзгэнд диона о ренг сема лакур гергинз жани дочер гергин чендинге варках тамжил маңазгара алгынын жевжинге нэнгө харион гочер самк та музыкабды да япчызгына
0: режи такерна та гергин маңа тигнер екерна сурдин гергин таң томи бар гендер ата чи та фома инара гергин тагы тани гергин тани гергин донго фома тагы тагы фома тага ранг фома лени тими гежерм чири та бар кептера тоо да мастыглан ке ватан варта да мастенлан ке патан тамыр гомчо фалдан ке ая чи ютин но янтыгламдан ду сой тати вар керем батими зри янаю ке ке цок тофтандан демиори тату гиргин чимиза кини фома чимиза онитти ата партир дегон табыз мар токо ти ран ран ран сосо лам кани дами ju ju тами
1: жи
0: тайнаю та гиргин таг фома ти ла шикин темнуту таң тулагдан жи ki jendeng ge chetsu dang na to lami nam tar chetu bumi dam ne gen ti zonga te ri ta to ta nga da so jina ta tam ma dun dim ma da ga to ta so ja ti no ni ta gir gen ma nga ta ye na ti no ni rang la chi chi chen zam no ta gir gen za ti mi kur do ti gen jina ta rang ni ge fo chung gen zun da gir gen wo gir gen da ne ta ne ta gir gen pa ma ta chi ti wo ne ta che ve in jire di ba nga fo chung di fo chung ge lo tong ri ta to nga je wo di sim ka ko ne ma chi ne ji ама та партин зэдинэнг танжиг наоны димизри янаоны чилэрм ниваза тонди нзэнтэ тои гэргэн эжитон та гэргэн памата ши конгэ онэри конгэ онд кирон та конгэ бжэнг юнтэн ласу катэ кафтук тэ чэм рангэрам мэхи кэ янао кафтук тэ нэчэ нзэдэн ди алозон кэ чигдэр лозон зон ида зэнтэ гэ рангэ
1: ри
0: ида зэнтэ гэ имунити тэнд кэр кэр чэр кэ чигэн дэн мэхи Dimitri, the curriculum, the congendanas with the logic in the losing curriculum with the domic. Dimitri, the Lagnotra, the Tamas, Tarma, Nilma Tang,

0: kungge lokwa yon lok jar nazare mu te lokwa yon lok lok na ta tharma zg ta chas ki ta zg ni ma tang ti mi zg ta ti ji zin ta chab ndo yin som ki kar tar char no gla ma ge ge ni ka na ti ka na bring de mu dum tu ni chi ni ta ti ji tra ta wo ik yin na chok ta rg ni ki chan ta rang gi ku na ta ma da ni yar chi chim bo yong ta lor sam ba so je wa zu ni zin ni nang ni ya sam ba ta ti mi zin de ni war ki ti mi zg na ba jir ja ta ta rang gi jirm ge thoni chi kwa de chi no ta par chi ma jin jok ta wo ik ma jin jok ta gi kong gi yin sam ju ta ta kan thong ta thu ta war sam kir ga yo ni ti mi zri
1: read
0: Tinggi ciri, tinggal vaksin kejirim tu ni yang tak mendarah, yang cikgu tu sikit tiap tahun dapat mendarah. Tapi vaksin ke tak lorong ngaji kasih tu lusa kasih tu, tinggal ngaji kerja kerja tu contoh sih benar ya. Tapi kung ke jenis ngaji kasih tu lusa ke tak lusa ke lori tu, tapi lusa nampir ke tinggi korang tu trainer.
1: Nanti.
0: Тэри тасу нэчи та сочг гэжэрм гэтони индэми зэсон гэ та конг намжин гэ сочг гэ варкэ тэла тамжин жа тэни та доца вэчэ намтэр тэ тамжи чэ бжэн тэмар тишэ кэн дэгнэри
1: нэжи
0: тишэ кэн дэгнэ варкэ сода конг канони дэн дэмэ зэви а та тамжин дими зэ сэ тэмнэ та вон ногин камсэмни та сада тонона пакир мези дими дон цу чимбу кэ чэ дими сэк
1: нэжи
0: та дон цу чимбу кэ чэ тэ та ус янэ чиг а та гэрдин ко ранг ранг гэ тэла ичио па та дон цу ё пича чигри нига да кани фо мандам да хиг гэрдин ко да ичио па та тэ та ла нин ду гэн да та ко зэ тэм но кэ зо тэм зэ тэ ти ги та кон гэ тими хи но гэ дэрм чо ни чо ни ран ни дэм чиг на стэр кэ чо ван дим ди та жу хту ата пар чи тэ ни зэ ки онс
1: жи
0: тэ ми чири вар кэ чи та рон та сон кон гэ го цэм гэ та на ё но на стэр дэн ди пар чи ти ма ньо чи гэ ми та сон гэ я
1: жи
0: Tentu tak suka nampir ke sok nampir ke taju benda mana mana. Aku pasti ke sok kasih orang mana kecik nu parti tak waskap tak ni.
1: Nuri ya.
0: Tentu gerakan susu yang silik cium benda. Silik cium kita kan ni sih cincin tiada tu nu. Dengan si tam kong nasi kalau kong nasi tu kong benda tu nu. Dengan tu tung gerakan jermit. Tak kong kita susu jenah jendeng ke pasti ke waskap tiada. Tak faham nama sah sah tak ni ni tuan tim tu timu jenah.
1: Nuri.
0: Timu jenah nu jerm ke tuan tu. Tiapin tu. Та тон да чэрэн дунг фоманам да чэрэн дунг фоманам да харас скрмайна сра чэрэн дунг дама жени ти чэрэн ну ямсын гэ ндазрия
1: нижия
0: ти кенгэ тэ кэнгэ цамдара ти гэ тура фотэ гэ жирм тони фотэ гэ гэ нами он тон жилд гэ гонта фотэ на а кэрэн ямс чэ тон чэ кэ дунг на ба хигэ сэмни а ки харас ти дэ сэмзэн ди гэ кэнда ма чэ ти хигэ кагуни на тим тэ тэр кэмо
1: нижия
0: тэр тэ тэ тарнги чэ гэ дэ ти ниа дэ мен мар тэ кэ сэмсу зэ тба рангра хиг дэ гэ басан чэ гэ шахсан ри хсон ни шандэр цо дэ они сэм пи тэми сэм сам дэ тэ тэр тэ
1: нижия
0: тэ тэ онсон чэ на кэнгэ та си дэ чэ дэм гэ да кэ хиг чэ сэ гэ дэ вах чэ хиг зам мо чэ гэ дэ чэ та гэ гэн жирмэ дэ цо им жирэ парчэр
1: нижия
0: та ма ди но ни дэ парчэр гэ гэн кур тан ди ми зэ ри цо дэ
1: нижия жи тэ ни а та Thomas Gamson Shechina Chu Homdrum Gujerim Di Chundi, Top Draga Thopso, Chimsung Thopso, the Nishi Tsoko Thopso, Chu Korichi Musa, Xum Gavachata, Chichir, Sabno, the Injinatagan, Drapusungara Songo Yoku Shaki Yokitana, and some the Ninga Chimsung Thopso in Itani Shadisona, Yangi, Hamaga Thopso, the Niha Niran Nivjisal, Yanati Ranga, Sinsendar, and the Muguar Chichi Gachan, the Chokolonara, Gachatiranjirina. Тиварт нь яран гэж жимэтм них гача чэсг юк. Тэг мөнгөнгөнгө жаргаан нэг томсгэр таян Томас гэдэг ишран көрөрөнг ондон жайдали хатай кону. Рингэр мөмө гэргэн зэг чиг үдгийн нэг тэ тат чиг нямангнаг нэг хацан оцанран руу тэний качиня чинран руу хотон чиг марчил мавсуушран юфшалас юфшенута рингэ хатагда ази ази чи гэргэн цая та чо тмур гэргэн цаас гатхтан та шаларын гэлиш хасуунэр. Нянго жипчен апчызга хопчли гүтү динэнни чузо ярмырзга чихти өни мени тичик ник зэни кичим сонсик гана чичу мянган чуин динара тму ва гэ чашан се базын зэн жүркандри чот мур гэргэн заазга тхэдэн авзини тайс кыргыз семкэм тангтан бика ча мавчын умызга хамата гэ качати шкачигини тем сону шечна гэ семкан тану гэ качазг махуну гэ чиг тму тангален зэг матап зэгра ло тмаз гэр жини фширан курин тангз жавиона кун гэ чимсан хопсууд гора Ранга хатаг холсууда онда мызгрилаан дурчис кисема транжи юкэсгүк хуйтара чамцонрэдэг чон сон шачнаа чигэнд данда таягмыгсылык дэрэнгэлэ цэндэв жилэдэли чикабдайна нон ялангнаан дудачсгүк
0: рэг та чамцонг холсууда ижина та чарсон ясонг чамцон таунсажина кихтонг дан жохчим хкима котгзэри тани та лотамаг горни чамцонд гэмбарата юни тими гэ чамцон чигэри Тэри тацута чимцун гамба чимцун нона лулун гамба та юниди юна та мен ни гварна ти хеогда ямсун чимбозо.
1: Нежи.
0: Лулун гамба юна та кани та чи чигмаран маз кеке дино васка васка те та ранги сынка дэрнун га маңва ранг атам сои лакани хинта пантугни ранга вахча ка хтанг на жагжи гуни димта ямсун манга.
1: Нежи я.
0: Дими чигри тани та Jendeng ke sofjeng ke jerem ke thoni, tarang ke poh zonere mo.
1: Si.
0: Kena poh monga zonere. Nang poh gong ngay niwara na loo zye jignere. Tani korke tashta jem jing thai jani tati dayanere. Yenang ngay ni ke ta sofjeng ke jerem ta tsam chilo, ta korke mhana song nga jigni kuji teri yong kundu, tawa te tawa zi changdo wak.
1: Si.
0: Te tawa zi changkundu, te tawa zi nof chiang kata, tarang ke layang chiga mhtu za phansam tsukwa zi ta te jak jakunere. Rangi tamti maa zik tawa yana, daga kan chikshok, chiksamdo chikshok maa zik tig shikshin maa zik tigdo nere. Khor yana ghala len jen jama yana adra donje timi tig gafshok ta, maa shik zik ta rangi phoog rangi jagno shikshin tang, temu zirin doko.
1: Re, re, re.
0: Ne to donje laa sukwa, ta tangma ngaan sotra maa sukwa khor ki sotra songyi, ta sotri nang chikshawa chase na khor gung hana shiong mo. Korgung hana siyong rita tsu shira iya yon ta ngayni nyamga ta tsama nyamga drabi tiri tatsu ta ramzi rangi tishoga gafshong dhamo gakashirshong dhamo tishoga song lalden jevda dhanji yon na trozo dhanji timi la sukwa yon na ata softa ndo ni jirim gato niyo parchira ngayni ata softa tsama jirim chige ni ata timi zga lama jik tamno ta yong maamshi zi po ta korga ngala yagno gishikin tani ngira yon te tangta lono gandiyo ta timi zga kityanga parchira softing ga softa njo no jirim di warkab ga ta shiawa
1: ᱡᱮᱭᱟ ᱫᱤᱴᱚᱠᱟ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱢᱚᱝᱚᱡ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱥᱤᱣᱟᱞᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠᱚᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮᱥᱢᱡᱤᱠ ᱫᱮᱨᱟ ᱡᱤᱜᱢᱴᱞᱚ ᱭᱚᱠᱷᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱚᱨ ᱛᱮᱢᱡᱤᱥᱤᱱ ᱤᱱᱛᱟᱜ ᱢᱟᱝᱣᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱢᱡᱨᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱨᱤᱣᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱞ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱛᱮᱨᱛᱨᱤᱡ ᱞᱚᱢᱵᱤ ᱴᱟᱦᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮ ᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱞᱚᱝᱚᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱞ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱚᱨᱠ ᱧᱮᱢᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱟᱨᱟ ᱧᱮᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱱᱤᱥᱴᱚᱱᱤ ᱱᱚᱢᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱤᱣᱟᱥ ᱜᱞᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝᱪᱨᱟ ᱪᱚᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱞ ᱫᱮᱥᱢ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
0: ᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱜ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱱᱚᱫᱚ ᱵᱟᱫᱮ
1: ᱭᱟ
2: ᱠᱟᱭ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱟ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱞᱟᱯ ᱥᱮ ᱪᱷᱚ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱢ ᱥᱮᱨ
3: ᱠᱟᱭ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱢᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱨ ᱥᱮ ᱪᱷᱚ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱱᱭᱟᱜᱛᱟᱢ ᱥᱮᱨ
2: ᱠᱟᱭ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱯ ᱥᱮ ᱪᱷᱚ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱢ ᱥᱮᱨ
3: ᱡᱚᱵᱚᱞᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱪᱮᱡᱚ ᱡᱟᱜᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱱᱭᱟᱜᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱜᱤ
2: ᱱᱟᱭ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱧᱟᱜᱛᱟᱢ ᱡᱮ
4: ᱱᱟᱜᱟᱱᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱟ
1: Yaxi dungi xaamkilan jinaanba dirungi li cindi canba dungu ngagabchandag zhoni simra ga canba ndabji li dali chu lopchugu prawa kabda yongdir. Dagi kirgim chunu xe jina da lopcha qimu ga lungu zi divshiran kuribshir tuqa zi yongna rungi nidang na chigi yil canba yongnar ga gunu ga jamjiz ga vzhindu muzi ga yi dali kabda yongta. Dinani dungu yinjina rungi qili damsi nunda da shigin jigidaw ka saam ga siku nunda ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨᱣᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱱᱟᱨᱥᱤᱜᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱭᱮᱪᱤᱯ ᱡᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱢᱤᱠᱥᱞᱣᱟᱡ ᱨᱤᱥᱟᱢ ᱠᱟ ᱡᱩᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱣ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱱᱟ ᱚᱛᱨᱤ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱥᱩᱝ ᱢᱟᱱ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜᱚᱠ ᱦᱨᱤᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱵᱞᱮᱨᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱤᱱᱩ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱴᱟ ᱱᱟ ᱡᱩᱢᱮ ᱴᱟ ᱱᱤᱱᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱢᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱫ ᱠᱷᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤᱨᱤᱝ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱢᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱟᱜᱩᱜ ᱛᱮᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱪ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱛᱟ ᱥᱚᱯᱥᱮ ᱜᱟᱱᱫ ᱢᱩᱜᱚ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱪᱟ ᱥᱚᱯᱥᱮ ᱜᱟᱱᱫ ᱢᱩᱜᱚ ᱪᱚᱠᱟ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱵᱟᱨᱛᱩᱝ ᱡᱮᱨᱜᱤᱥ ᱜᱟᱨᱤᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱢᱡᱤ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱱᱤ ᱚᱠ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩᱨᱤ ᱛᱚᱵᱤ ᱚᱠ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ Тарнгомарнги хобта чимонга юнгути огаенигнда та ки газ гып дин долиотара чи самтхунд отуга чи маян таси куну самби цок тонс гра газиг цок сизг мандрну атга нжопара сенжулта йоку кти хансни тал хори уртл жангтгун динага ngomarangi chig chig jugu korkum mai du jigni korkub yotina tiang ting damban ran ru mafsun kangla kangtsum ga goni kangtar kondi na sigma tum du te se enjul zug yo ka ser kon denjina ata lhotog prwa kar gem sun she chinar ni sim nyang yong nugu nyam nyong ritni ata lhotog jima jima zo kar ga tarun de lhotchin lorm tong oni ana yo nugu lhomar gam sun she china da tung da tabi se enjul lon ju zug mafsun ju ga sirta taqtam jil ngomandi choni rang rang gar ngar gni wilini ba para Сон бай чута качинчи. Тин чони та кирген чону шечина чи вак чыксам нугар герген гаалын аюм та. Та герген ловчуңыр бандан ик орынг зимдык кай герген инс. Ата три ойг зигиз махияни кана канцымг яңа чи жардуңыз гни тангас кук жардуң тин чони та кошиги чи жардуң ну ти чи чи сонни на та жардуң ну гүрчинтэг. Та сиги ловжон ди ти ти жиргэ чевсан чига вусуну. Өзүчө сүзэрэ вакчи семгэчина тарчы кыржын манчези дали өзү гергин рекам сунушечинар хомакчыги гергин замбу гергин ыкчарынкын тамура юнур таркым сунушечина туманди ыкчарна мачугу ыкчаркы мену тани хамазгам сунушенар ыкчарна мантанну тамугыг нечилсиги хөнгөнчи таңдарна тага намсагы чапры юни тамусыр титана өзү самба юкасгара кынхунгсыңмазгы гони тезгизг цхэрцмури карчыгын жамчыгыри Синдан нара ыртыга самсам гын ан сону шетчин арынгий чимдығызыгын етанни шәлі суна самшығыды мұсғыши. Ты арынгийм сону шетчин ара шәйі дейчиг өхия тачиг ырша авзан авжинасы кунуғын нәнсім ти чуани да тасима гардыгы чуани ркача яқшығынган чуаргуыни карчығын жамчығызу штиргуыни хамазгынанда чиг шәйізгі луқара матыға лыға чақып чиг жуғынар ады юлы юсау күрар чиг жүр кәжірі самғыдығы раңлағам цуны шәйчін ара шошердан табдығы матына цигір еқчар жүк қанрана яңна күргі симгі нәсім тігі лады та лыған жин жуыны дымуд ондығы ара юй чирі тәрі тігі қартыр яң тал оптығын дейін цуны шәйчін а күргірінгі тарчығын жамчығы зүй нетон ұты Зынгы лүгі көпчөлі хантуғы дәлі дейттер ғырғадан дамығы жымжил өн сұңсық. Дейін чуаны тарынғы лүбчин ғаргамды кергінгі лүбчілі жердің ра шықача юңғыртың дығы лүмады жиг нен жуынуғы ра лүбчілі нен андуынуғы сүймхүгді жуырның дұв жиелі. Герген дей жиг елі чиді раңхы көв жиелі. Үчу лүбсу Хачинка чинзгин та гергина гагуджу гергина гатанна гергина ранхыга ячион даука тэг лобжунга чиг машани яңнай хамджизу маргани тамуг хома чергизгин чинарар гергин гэ фшетв нацхуз гэ чони гергин ди ргай гергин ти кэрг штуара ти елчи чину гэртэни тал хавзал хавк гантан гэнзгин нэр гомов шите инчи таранран чевсан чега усун утмуг тамжил манта мэма чу лэцэн динан нэр кабдашим ёю Стеви лховсуусы күні дейнан нэра Томасыг лховжуңа мэшаны зэнжананы лховжгур гара чиг тацэнжан рунжан манжайуны Гэргэнжа гара тамузгийну Гэргэнтира рэндэнг намжирга лаканы тацлы юкасы Яннайан нэнцгэн ямазгата гэргэнтара лхомата нэгэм рэнжиг чуны Лхомады чиг цэва юну гэргэнгара лхомады чиг Ечи юкуну тамуга шкачазгара тамуга намжирзг Шайи тэхшиг сэмхэг юкуазгара ཉང་ཏུབ ཟུགཅེད དེ་དལི ཏནེ་ཏ ཁ་རིམ པ་པ་ཡི དལི མང་ ཡིན་ཅི ཁར་གི ཐོབ་ཏ ཆེམོ ནང་ཇོ་གོ་ཏེ་ར མན་ཏ་ཏུ་ཤེར་ གིར་གིན་ཏི མ་འདེ་ཝ་ཡི གིར་གིན་ཏི མཐེ་ཡི་ཁ་རི ཁར་གི གནས་ཚལ རེ་རེ་ཏི གིར་གིན་ན ཡར་སི དེ་ཁི་ཡོང་ནོ དུམ་སཁ་ཤ་ཏག ཁང་ཏར་ཨུ་ཟོ་ཏ་པ་ཁན་ དན་རིག་སོང་ན དམོག ཅིར་ཏང་གར་ཁ་ཆ ཚག་ཨ་ཅིག་ནི་ཟིག་ར མ་ཡ་ཟིག་མ་ཡ་ཚེ་ཤོ་ཝན་དི ཝག་ཅིག་ཟུ་ཀོ་ནི་ཧན་ཏོ་ཀོ་ནི གོབ་ཆོ་ཀོ་ནི དེ་རེ་བི་མེ་ཏ་ན་རན་རོ་ཏ དམོག་ཅིག་ཐུང་ཐུང་ཉུང་ཉུང་ཏ་བདི དམོག་སེ་རེ་ལ Tani ta gergin nambaga kirgi ringi shiawa driftingi shiadigi shiilig juulig tigayin ringi wagchig samuujig yuku sikunu tar din chuni ta ringi chimtsangin itani ringi chimtsangin na lolun yunu tigi lolun tigi kirgi samba garura lolun tigi shiawa shiirtin juundig shiusim tigi ringi jila jig sibta mipi wagchig jig rapa qisang an tami daunu gu wagchig samuujig jig uku si di hanchini ringi sin nyangshangu chuni ringi rpinya Тем сонуш ячина логи тенара кырге чега. Тани яң нигал хопта сонугу тонира логи четаңнугу гына сонугу тону кону ыргыну яңну мяңну цама манданды гыртаңны шыраңы нямчу кутони ранги яң таңтып дангыни тагзуларынги сиги вачыг чепузу жыгы кысы конорын гыл хопжуң ертиң ина чукарын гыга кан черсу ина чуку кынгыла карарын гы поты гысыги вачыг сыпта мей паз жыгы ок кысы кононда инде нарынга чимцангынын гы хикчин тепцит. Тани ргома ngachugu le tsindi nangni gergin zik kabda tamuz giyo. Tarkibin jina gergin gil irkang na yota. Tani komon tsunu xie jina lhobjungu jirim di chuna simar gardigira yangjig irkaga cik ndagin dhoti ga simji ga xigoni ga cal damo raxi ga maa tiga si rejara. Kabtugu teta mo rungi nyangur dipju gara simkik terchi gu ta chizgin zina mo runga amayin. Amata lhobjan jo nyongni tamuzu min taranga ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱞᱤᱜᱚᱱᱤ ᱡᱚᱜᱢᱚ ᱪᱤᱢᱟᱡ ᱜᱤᱱᱥ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱩᱡᱩ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢ ᱠᱟᱫᱨᱤ ᱤᱪᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱥᱱᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩᱠᱩ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱨᱫᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱮᱢᱮᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱨᱫᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱜᱮᱢ ᱪᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱮᱱᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱛᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱪᱟᱨᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱪᱤ ᱴᱩᱣᱟᱡ ᱜᱨᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱪᱟᱨᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤ ᱥᱤᱯᱪᱷᱤᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱡᱟᱵ ᱠᱚᱱᱩ ᱨᱤᱵ ᱠᱚᱱᱩ ᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛ ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱪᱷᱨᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱝᱡ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨᱟᱡᱤ ᱡᱮᱣᱚᱜ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱮᱡᱤ ᱨᱠᱟᱝᱞ ᱪᱚᱝᱞ ᱢᱟᱨᱪᱤᱭᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱞᱤᱨᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱡᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱥᱢ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱢᱚᱨᱝᱜᱮᱨᱟ ᱚ ᱪᱩᱞᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱪᱩᱱᱫᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱤᱯ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱᱩ ᱡᱮᱜ ᱫᱟᱣᱠ ᱪᱩ ᱛᱚᱵᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱡᱮᱜ ᱫᱟᱣᱠᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚᱵᱠᱚ ᱫᱟᱣᱠ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱟ ᱫᱤᱥᱤᱱ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱫᱚᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨᱝᱜᱮ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱥᱤᱱ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨᱝᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱤᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱤᱱ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱤᱠ ᱞᱚᱥᱚᱪ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱦᱤ ᱥᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱥᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱫᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱠᱟᱦᱤ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱩᱥ ᱭᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱴᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱚᱱᱫ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱟᱜᱛᱚᱜ ᱛᱚᱱᱫ ᱠᱷᱟᱣᱟᱢᱱᱩ ᱞᱤᱠᱟᱛᱤ ᱡᱚᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱟᱯᱛᱤᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜ ᱵᱟᱨᱡᱤᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜᱩ ᱵᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱡᱩᱜ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝ ᱱᱚᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱪᱮᱢᱪᱷᱟᱝᱜᱞ ᱠᱷᱚᱥᱚᱨᱮᱞᱟ ᱨᱤᱴᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱜᱢᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱨᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱩ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱜ ᱞᱮᱨᱢᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱵᱫᱟᱵ ᱥᱮᱱᱪᱢ ᱨᱮᱥᱤᱝᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱭᱮᱛᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱥᱤᱱᱫᱮ ᱪᱩᱣᱟ ᱭᱩᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟ ᱵᱤᱨᱤᱝ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱥᱮᱨᱠᱚᱱᱚ ᱡᱚ ᱢᱩᱪᱩ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱡᱤᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱛᱟᱜᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱟᱴᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱜᱥᱢ ᱧᱮᱨ ᱠᱷᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱜᱥᱢ ᱧᱮᱨ ᱠᱷᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱜᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱜᱥᱢ ᱧᱮᱨ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱜᱥᱢ ᱛᱤᱜᱱᱫᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱜᱢᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱨᱟ ᱠᱷᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱣᱟᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ

0: རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ Вот лыгсыл танчи тухмата жау лыгып танчи рела цысып жапап жава сарча лыгсыл.
1: Сарча лыгсыл дия.
0: Аререре жоқсы маланта инди тагов шарга аңқсын ба тойдоқ күмінгір. Ятыны жоар ғамуыта қсавшылы еге сымчетыр дева чимузгав шегу ғыз. Қсавшылы еге сымченар дева тоқ.
1: Сымчетыр дева та дәнгі мүші сәрде дүнтің шеғасы жыра.
0: Аререре, ре, жоа үзеланда ендігі сұңызғы да, тачи күнгінді секунуды қырзғыпцы имандығы тады үшігін дұғжанды түн қатсылан жігі секун. Дұғжа түн қатсылан жігі секун тенуіне не беріңе өра өнсі ма жігінуді шүшетін тамуда қырзғылық. Дедіңірін үші жоарыңа өшәлі цар сұңызғы жоарыңа өші цар сұңызғы. Та жамбу цхаман дагы невир неву каган андыныр я? Невир неву каган андыныр? Та шуши атан таму?
1: Та тэгі ху тэта ки ва адзазу ки та ки маасу тагуа да. Бундыма.
0: Я тани жуар ngau ji char song zgo zelen top song zgo chiga lan cha song zgo top make che jing ge jo jilin sha ji na tarong zgo zin dang zgo ji na ya ta tin ne kho la ton kho la ton ta ti cho go ne la ya ya ta na dag da tun ga chu lan ji ge ti tar ta ji ge chu ti tar ta wa mang wa di wa chu nang ge tar ta wa ji ti tar ta wa ji ge ge ni wer ngi won ji ge ngon sa man ji ge da chu xsan bo re go
1: ola ola ya ya
0: ya ta ge de ren ge ge chu ge Quadrant chi chu quadrant chi ngi chu ge le tsing ge lem de shi nu ma tsi ge de ren ge zhuo zhi zhuo er nga ge ne ge zhuo zhi len ta yi ren ge song zu chu de mi shi ne yin de ren ge le tsin de ji de da li xiar ga ang ge ni wa to bu ku go
1: ya ya
0: Тэгэ жима чу сылан зонды юнгыркаб юртин чуг ликона юнг далда шарган да лана чуга.
1: Я я.
0: Я тани капсы дему.
1: Я я. Я.
0: Я я дему. Яцэдэнгэ самкна джина батэрэнгэ лоргэн джамбэрдэнгэ гэ цамбан дэвжили дэлэ чу гони джавазгар нафти юнг ачвандэр нау чу шира. Цамаг нямга окрк чихта жу йиллиг чинкру варнын камна юл хавзух чинкру нана юусы гуну жава думу мунжина кезгина кендэг келин урдум жа та домжа домтан домжа дэрхтэни дэгжа тун гацлан жиг секунд ти тартаван жик ти цул дөнгөн иркава ти тартаван жик дэг тхын ерэн аниг авша гуну гыркавса тхын неса рынги тын нерв жаруги неверни унд тунжу гу тонан жик тин чони та гонсым гу тунд тун балан жик дэгжа Дин чугата ахтанхуй каркун ичизгена харанглу жаннав жумил инин секунуды ненду чанам тамил инин сек. Дики каркунгу дин чугатгы уг лыгшил данчи тухматыр жау лыгыв данчи цысып жабав жава сарча лыгшинда чунанг демси чудын тэнин демси на та сарча лыгшинда чу уг данчи тухмар уг лыгшил данчи тухмар. Ядани жавар ngau муинжина жавар ngau мудыг нэ тагу жавар ngau мудыг савшил еге сымчанда дева Чемузга шиг секунд дева дентан шика сер сурайок дева джетан шика сер суюк кынша нара чуман рик сер саман жога ритму сурита ни терин гле цин дев жили дале чумын гыр чвар нафти ондри джендин гын чу торин жер кле цин динин атраван да тын дыр тава кырг маңт шаки ондри чу ням гыл хоп гы ондри тани тажа чил хоп кунан ба цамдан ин жанан донуз юну карсан терин давар навагар дамжига тондонс та пачир хоп та сусун сун шечина хтирдик рамбанда туку царсун уйчэрин ясун уйчэри тана татын гах чирдик рамбан динани чичу чига маңзы горк хевша чмузг юк чмузг тыта динан дерингэ гарма сынсылды зу чмузри 디능니 응추구 리츤 디능 나샤 코너란 디능니 랑뇽노 그 트와조 치그리니리 어트타야 리추 무마리츠능아 시코노고 기르긴 남바가 다르지그란데 모예시비데리샤 코노지나 다르크브스틴 나치차니 자이기땅 오이 Kansgam sonu shechina, mazug hipsarela, mazug hipsandag, mazun jokhtanga chanda taqsigi, rgliga tarkibga jigranda munang narajig, shtagluk qorkorndu mangni, tani shtagluk karmaga sansita dira jigjigim toni, tamuzgari sekundu dihjiyengi, talhortu nambaga labsiga hui chanda manga gulgundun ijuda, hajin gachiga, huyagluga yechunda ta, njammer jesekundu, daga chu jiga yashibshita yang, chinambi kirga, rgimko tang ftindi, ta huyagluga yechunda fchirna, miyasi shuwa, дир гимко личера ин карцан терэнгти катуг нигтуга та цама укэрг топтаба сунназгинар жиграш катанди чи гня кока тна катуг нигтуга вавюнугар катангла канипцан дүшэчинара койгылгунда та нанги кызгыр эсекунудаг герген амба кечендэнг хойча тагу хойча тагу ну мацэг лапсэг хойча мага тагу тагу ну та гону мацэг тфтинуг чонирэрэнги хойча алгужуг тавхидэр шагуг Тачу тагалуг курдэн жина жигнаны ватана лалам сонушэжина тчунгони тагалуг цамба дарымжи дондонлар титонлар лгдонлар тэни шүни дваар гаргёри янгунгнантана чэсэсэко тара чэмозгин тарандули чачаргыргызгылгы дооны тэнжина рачкыркэ хэлуг тавлым чохэ чаты лукуну капс чу титону анаманайнер цамагын ямги дондонната аныг дондонун жандар ретара тонугу чотэни фшира тинэн нэрэнгэ сэнсэлдэ да какарила Тэгэн зэндрачигам сонувшэчинара нямгэ хойчар нахчигав динара динэнгни лума риригэр жилав лангнура нэгэн тугсуура сим тугсууда та какхазгэн угэртэнгни рангрангэ хойчанда тагунугэр капс жетэвдэра шагуг жетэвдэра лутгуна бан сонувшэчинарангэ дихуккунугэр таалуг цамбанда чигимбэгук чорэнгэ кунгэ таалуг цамба дин чотара ширанкури жыгзы чэрг чэмутгдэг юнгук дигэ еши бисунада Хойча замба гонзэ хатагун ухгара у. Хойчан дэн дэхи тагу гахин дуэнгу. Тинаңны энэ мүн лангтун дамызгэ нямжугу дуорнан юнгун дурчугу кавшугзга зэгэзэр нечэрэ самг. Яхтивар ниян чэвшилэн нэчэгзэр дата айхадага дэрэнгав лорган рамбэ дэнгага цамбан дэн жигдэвэр дэцэл карма маңбу мэхэ дэдэнна чу цамданэ нянкунамбэ капр нэлэн мэйнэ ил янг жуа чацэнгзга чэгшта матавна ата сэндон симнин кызгрин жоцгэр тэгэ тартал эцэн дэмжиг дэврэ дичлэ карма маң бууз мену гэрчэнгэ чүтрван дэра мэвсэн нэ мартан нэ капарара мэвдэн нэ илтэна цамдани жачи нямкна ба хамгсэлгэн учул хорин зэрхэл эцэн дэр ката юби жачи гэргэн тан лобтгна ба зу дэрэн нинкунг гонсэн варан дэр нямму гылзг штаваз гэл штавай зэна нир тавай дорчзэрэ Ngata stawa hichi kurkar tangagram ekisir namini chi namba ge jindang chu thorin jer kile tsindi ramdag tenchin rvi chi chogla zga stawa hichu ta ta yinna nanga yinna zgin dri tar yang kata mek ngagram ek alera mek ta samdani alwa dikir igra samrup cherang ni ge nyamni ni benda se ne leyang zga chu thana chi nyen ju yit alyang da gen jer kiran da gertang tap ge choni mazg shira yang a chu shiro ge li tsung da ngi sung go cham chi namba ga ra yang terang nyen chi ge shiro ge thob jong ra thob chen de shi go ra ni da ka

0: xī xiāng dì xiu wā, lōb zhūng zhigā gāz gī chū. Lhāg bār tā mēng chūl jīng ngān dì xiu wā, nyam zhūg shē gyūn dā hā jīng gā chī gā. Tā chāng dā gāndān tā mā cāng mā nzhā nī yīm nū gā, dā dā gōn dā bīr zhūng dā tāng yī, a chī mēng chūl jīng ngā dā, dā nī zā cāng tōr gū nū. Gā dā līh gāz lī dāng nā, dā gō mūh tī gō nū, yīn chī mū nī gā duan dā gā lī. Tō mēr zhūg bū rā zhāng sā wā rā gō mūh jī gō nū dī, zō dī wā rā, dā ngāng gā yī gā yō gā mē gā dā yāng sā wā zhāng zhū gō gā. Dī hān chē gā, chī gō mūh dā hā rā jī nū nī nā, dī gā cā rā xī nū dā yāng sā sā dā gā dā gā gō gā. Dā rōng dī mā cīl, dī gā kē pū dā gō dā rā sā wā xē gō gā. Dī hān chē nī dā gā gā dī chūl, dī chūl dā gō dā nām zhā gō mūh dā xī ār tōng gō nī nā, lū sīm nā lū sīm gā nā gā. Lū nī gā nā nī gā nā dā yāng hā chī ngā gā chē gā. Rī gā zhō gō nā bā dī hān chē nī zā tūr gā shūng nī nā yāng tō mīr chī nī ār tī chī gā lā gā bā chā gā dī tān chī gā tōng nī zā zhāng tūr gō nū. Dī hān chē nī mā mā ngā chāng kāng sōng dī xī rī zā zhāng tūr gō nū dā mō rī gā nā yāng mā rā wā yō gā. Dī hān chē nī zā zhāng tūr gō chī zō rā ngā gā bā shī bā tā chī dā bō chā jī nō dī shuā yāng shī gā nyam chūk shē gō gā. Dī hān chē gā nō rī sīn dā dā gōng dā pān chā nā gō gō nō dī shuā yāng shī gā rā ngā gā nyam chūk gō sā rī. Dī hān chē nī zā zhāng nī gā dī dā nō gā dī kā bā dā nī zā zhāng nī gā tūr sōng nō gā dā nī gā nō rī sīn dā dā gō pān chā gō chū shuā yāng hā chī gā nyam chūk shē gō sā rī. Dā nī zā zhāng nī gā wā rī gā a wā lōng kā dā nō dā yāng shī gā nyam chūk shē gō gā. Nyan kā nā bā dī chū kī gāng kī tāng dī chāng nī dāng chū līm lēn cīn dōng cīn dā nī chū gō. Lēn cīn dī zōm zhī bā dāng dōng cīn bā dāng cīn cū mō yīn. Zōm zhī ngiān kā rwa lā jā rā xī dāng zhā xī dōng zhū yīn. Hu dā kā rwa dām zhīn cū yīn. Chī kī hu dā kā rwa gāng zhī gā cē rāng dāng sō nāng rīn cīn yīn. Tāng ā jī mī lēn cīn ngā chū yāng chīn jī lē. Dā dī mō.
1: Chō hūn mē xūn mē ngō kī chē lā dāng tīl shī dōng. Дэчнэ нижэр капс джэчил тангар нижэл чи мангби диркэм хэм би джэчил лекун чи ялан кур чэма чонсын чи мэхсу дэг чи ча цамын да гочул дин вгэр ёми сугла шэвшэр намы ушар би гатэ мэхчун танг чаци дэмнир ги хчигчигэр гала нэндэ ахтунг ги
2: хтам чэ бэм парэ дин ти чэм бо джай 地震不炸的人呢，耕种着三合同人，耕种下了农。杨家乡这边的开发商给人家搬动南巴东，农村等扎进那个三坤南街，大大切切个年轻人就上班的，俺从村里养着年轻人，我给了农村个地主了些个人个着了来生的耕种下了个来生的人。 Дэрэнгэ гэнжуң шалэнгэ лээцэн ла ngэй чэчэглаа нөөнсэн тэн сөөмдэг шил ngаай на гавзэг наам гэлэ гэнэ. Рэйтэ бонаам ба, дэрэнгэ гэнжуң шалэнгэ лээцэн дэн нэгаа ингэ на лобсэй гүрдгэн бэтэм сэнэн дамуга жожэз гүрдэгэ далтэнгэ дэ арданшэ гэнду наа ингэ на сөөргэнэ гэй лобтаа чэмэй лобсэу жуэнбаах сэр ба. Бэрэн бэн зэптэн гэргэн, гэргэн гэй дабуулг гэлмаа даншэ далтэнгэ дэ гүргэ нэсэлзэг кавдай гэйэн.
3: Tantang hatam sini, semtang semabich. Tontang tonggalang ni, litang lihjabch.
4: Cungun woshkala nongchinje, gangjong shenang lintana nyambara gansisi.
5: Ya, girgin demu?
6: Demu.
5: Re, girgin gatirang gangjong shenang lintana gichanra tangli no tajichi shina yin?
6: Ya, ya.
5: Gergindawa tsongina ta nyatsi gangu lopsuga letun dhibi yonkhanzgini chani, ata gandukdawa tsongina lopsu sikunumde nginzin chiga yebiyo ganla.
6: Olay, ta lopsuga nginzin zina ta jiga kamuzgiri, ta chasikun rite rangrang sosu nginzin tang mandrawa tama yona tangjiri. Yona tangjiri tira ta nga rangin nangyay tsongna lopsu duku ta jiga nyo Ajaaz gataan kitsigra, tani nye tsaayaz gataan kitsig, dada muzginyaa loosu zidang nara yang chukjir nuk. Nye ajaaz gisiku nura, nye tsaayaz gisiku nuta nye yang tsigayaz gichabruk. Ta nye ajaaz gina, ta mamtaay ngi nara huyin chukjina, chigisiku nara, ta chig rangdunzu tsigayaz gichungni, tiyan chiga zyanayang nopa mayinni. Tāshī gā tamu gā nyā sā chī tāng nā rā, tā nyā chī 아자 레세 고지르바 다니 자야스 그지터나 테티나 지 차지 단톤느리 테노답 그 지 랑둔경 노라잖아 노바 메이노 토모 잠스 그지 초코메크 다 랑둔경님 지그 디땅아 젠둔다시 그 요카이 드르트니 에잖아라 판토니 꼽촌니 토모 그 시그 이케금 후이타사 영년니 토모 그년 소나다 녀자야 그년 소나레바 뉴 아자스 그년 키쿠라 녀자스 그년 키쿠고 로수도고 такынс гни юнго нэр чиги юнго нэр тазитана та тэгш хунера янг чиг инзин рам ра намана цхуй кири жетэр нгажан гти суна та лосу нг юнг кон зэ гун на тэг гын та тэнг суна та чи ян чи мэн чи чи лосу ду кода чи лобча кона гын нэ юнго нэн ра та музыка ра чи мари янг Лосуду ку енчиг мэнчиг чиг еги махи нада лосуду ку чиг хара тангса мэнчуни, чиг хара тангса мэнчуни, чиг сара нянса мэнчуни. Тамузгара ngаарангатэй намын ганжасгари. Дамарб мааг нанзу на чиг ян, деваратаг нан на чиг еги махи нага тамуга габу гаму. Ловжан дю маню нага габу гаму. Таму мэнга юнари. Yonar ita tarigde ndagin dangye suna tarigde gishiga lovsu yuqa nyong oni. Diyanchika lovsu tarigde ara munga yuqa munga tang oni. Tangne mtsika tarigde gisara lovsu yuqa munga nyong oni. Ta ngarangdi na tamo ta munga tanduk. Ta chigi higatag zina ta tarigde gynchuk cha samlu gudukhne da hitabka. Та кырге кынчул юқазы, самлу юқазы ютыңна, та кынчул цыгыну тинаңна, самлуғы олуй кынчул. А тэра ю-юны тэра, лингы сымгы кынчул зэнэрэ тэра. Та ян сэртыңа ач кынчул цыгур цацу, ачу лингы нега чих цу уйшэ кунэр, лингы нега тэнэ. Сара нгонгу ну тэ, та чих кынчул зэр цацу цу тазга чих кугуны. Тамуғы кав чих мангы тэнэна та, тэ тавыг кынчул та самлу кынг чаны тэна та нгума. Та сега мунгионе, та гончика негнана, та сега тому вене, та хача мунгаук. Самба ярсам чен, самба кару чен, жена чек апэмпэн енне, тому вене, та хача мунгаук. Тазу там че бу хэнчу гененге та сега, но енчик мэнчик чек лобчазга сонтанне, янна егизу хинне, ти нео мэкэра, ончан, та цамара лосу зга гэнгэ та, тому зга лосуне еннэр. Тэнүүг тавгы та ловсудуғу енчиг-мэнчиг егейхи гуны, енчиг-мэнчиг хуэнчугдина ловжан жым гуны, тамузгыра чигмарзи. Енчиг-мэнчиг ловжан жым танзгыда ловсу юхуа нюнтымна эрдгызна, ngаарангатына тэра маңи варзи. Та ловсу ловжан жым танна да егейхи нүг отгынри. Егейхи нэ мэцэгэ чазгырна нива, зинандаг чиг лгц гэрг зинандаг тому гэжгэ та чиг нэчэн зэг кэрген жорги инэри жорги инэ тарны та шэкуну кэнчу та хэнжг дина самлу рэ тэг чани тина та хэнжг дина чиг лотаг на сун дали та шиг так кэлог дан корлук кэлог дан шинч лука кэлог дан тому ра манэр та чэнгу тера на лосус гнян ну гэнжи инэри Лосуз нянуг нжив инна тэрэ тэ чангуг лосу тэ та гзуг долнуг лосу. Гзуг гонуг лосу. Та тэмари. Тэну тавка чазгарна лобчазга нжим тэнна егиз хисуна. Тэ чиг хуэнчуг дина тадугуда лосу зэнга нян тэнну лосу нянуг нжив юга маноны тингива йокимари. Дянчи кэта чиг нёзг не таше куну не адзазг ненго на не цазг ненго на тэ хуэнчуг дина гиртин рану маазг ажгли давг. Маазг ажгли давну нанэ ти нанэ гзу та таркв ше куну хуэнчуг дина кем цанга ловсу, ча цуку ловсу. Дянчи кэта ловчага ловсу зэчи ше куну дэра ngома инэри. Та нёзгэ вага кирун кунга та кэрга хамага Дэнни, хамаг нэ 다 로스 듣는 거는

0: sonum zik zinan jag da chong jin ni yug lo su da ne chas ko lo su da ne chas gi na lo jag lo su ike yo qatag dag jili yong go ni ta mora yon ne yang la la zik khon jog jina kem sing lo su che chong sa su che zik ga zik man chi chong ri ya ra yong gi yong gi chas ko lo su ra ger gin gi lo su yo qaz ga chali da li lo jag lo su yo qaz ga chali da li yang lo qila ma fu chong na a da ngi da shi ku no ni a za zik ra ni za ya zik si ku no ta mo nyan su na А те районы. А те районы. Те ну гэ тавгэ дача згэрэсэна. А та чухсан бу. А зом сумрца цута шэкэ он намач. Шэкэ он намач ж ти нэнгэ хуйнэг дина хчэ. Шай кэрсон ян рэнгэл гэлма вэ цуны. А та мура мангэс.
1: Рэ рэ рэ. А та на гэнлэг кэ та кэмсэн гэл хобсу рэ шэсук гэл хобсу. Лобтаг гэл хобсу ла сукаг гэ. Гэшин гэ рэнжин дэ. Тэн ин дэ лэглэн дэ шэтэр тарсэл гэ кэрнэ ян кадаз гэ кэмэн сэй таму. Тэн на шуны гэнлэгэн рэ гэз гэну. Та хобсу ин дэ шэртэн гэ рэ гэкэб рэ мэрг мэндава. Тэн ин сакхун мэндава рэ рэ гэ хобсу гэ лэгэнэ дэн тэн дэ чапэ та хэвэг ё кэ рэ гэнлэ. Тэн гэ тэн
0: гэ кэмэс гэнэ. Жигни сикунута та намаз к тонд гжита та кантар чан жигни манжана жигни чмоз гона лосу то моз гона ши тену та ку ян сача лалана хонж гжина та чи жанан цевай кю та зора чо чан чан ми нямни та зора чан чез гамар цене то мура гона ши ян сача лалана хонж гжина дан нэ чу мар бир дан кот тора по менин сикуна поргу мо чоне то могло сура гона ши тену та ку елон манжана лосу ги чапр че бури
1: Реганла, та варкам дэнганда гизгону, ачу уэл рынга ргнили чинуга, лобсуга самлуга ргэнсинда. Тани тэнг нажун тага сонгина, лобсу та ргила шигнуга цалта чмуз гинина. Тэгэн дэнг ёка мэг, тэнг этэнэйо ганлэг рынга чансил шившана.
0: Та зон цомгина, та хуэнцугдина шига чи ргни юани. Дянчик ргни дячэни, тэнг савни. Тянчик жгнэг нүүгэнгэна шиг хачан шива. Тянчик хүнчүгдэна жана пантхуны. Томуг жгнэй юны. Нүмаг маржбта зүүгэ та хүнчүгдэна танчиг чул. Тана та нүмаг не тамчы бүгэ самлу юкуа. Тянчик та кэнчу юкуа. Кэнчу кэ цэж, самлу юкуа кэ цэж. Тэг кур кэ та сонжив жатанчи та тянон ба пансам цукуа юны. Жанга чи ёпа замзг мэнэ хойча гэ тхудна ли давны замзг мэнэ датан лосу та тхуда хэхсан ржисан антамэ. Кэзу кэрзу гэ нэцэй гэ шиг ламтун зэн анжа гэ нэцэй гэ шиг та чи нэцэй та чамуз гэ лугдю тэг шуга памба чимбу тоб юны. Томус гэрэмо. Ажэ тарак чу тэрэн нанка ингэна та томо хутэжа. Икэ зэна жасэ чу камо тэжа нажун та хочу дина нажунгэ чанугэ нажун зугэнэн нэрэ та шигэ чигэ чигсэ гунэрэ. Та чиг тараз шун кавда жат тараз гэчи ина ха когмэнэсэ гунэрэ. Та чиг мэргэ нитхэ тэнэн дандэ. Томо гэ цура тэрни. Tamuk nera ta manyuwa zik yokunduk. Da chankunda ghi chasgirna da ghi zuga chi hamni yamni ghi rangni gili yungnugu losu yukwa wuta zika zik manyang nu tabka da ghi zu nerbira nerbka wara ta tamuk chik zikunar. Da zik chik chika kubda manchuni tondag dan tamu shungni ingir nuk. Da indangna da chasgirna da chik zikunar maka zu Тачик лобсу газг нюн дисернызган цомна, да не таше куну та цома така чем буй, ну таше рэше тонну дэш жат, дин нон нера час грызна, да чиг гзу чиг лобчазга сун егиз хи тэг дана, да чиг рэнг, чиг нонг кеваг цамнуг, чиг танчи юкуа, сунжив юкуа тазу цома, чиг чиг лобчун икю, тагю, Та хачан качин бурин дук. Та гай дана, те шига ти, те дурна идаг дана, та гзуга лантурка намжиг зг ука. Лантурка намжиг гатаны та чиг зг унар. Мумы мэрб таны ган жаушон данар та, чигнра нян сонар. Та машунна, лгни лантурка намжиг гатухны, ཉེ རང ངམ མ རེ ཉེ

0: 겹치가 돈나라 지금 갑다 이 사람 문제네 갑다 이론을 때 랑아 지 쳐서군을 다지 스티치가 그 지월 말와서 볼까 아 다시 그 페퍼 아 페퍼를 말와는 지월 말와서 군 스티치가 또 용사면 좋네 볼까 스티치가 담은 좋네 볼까 담은 좋네 군 Kaca makuk dah macam tu macam tu, hanya kerja kijar kerja kuku ni orang kerja kuku, cik kerja kerja makuk cik kerja kerja makuk, tapi dah macam tu ini macam tu, samlu kita ni dah macam tu lah, pa macam tu, dah macam tu lah, tu je tu yuk, tu yang nota aku tu zuta hajam, taji kaya wari, yang yelung jambak ni, murk jambak ni, yang nora. Yang uzu rignin de shig kirgizi tangtul yinkin, de gashin yinkin, de shuqa lujung yi yolkin tamug nye yindana, de yilung la dewa mepir, mirg la dewa mepir. O, kyevchiga tontub kuruq shig da ranga kavda yoni, yoni mtsik ngiv shanug kirge danchuni, kirge shanug nga danchuni. Chikchiga dika, jika lovka zani, тому юк та та чызгырзына та тогы тухне та чызгырзына та гызугы лосунда тукута шегы самлутан дионы а тому же ты ну так та жавина гызугы хонжугына гызугы жигни гаченг тому згрему елонз гызему жигни гаченг елонз гындана а так зу елонда не кинугы мыр Ғжан жу паш ка гара, ғзу мр кунма цанма га, та чи ғзу геном ба ю жигону га, жигни ца чан бунда, та ши га адзаз га чиг лови, динжа чиг куи, да сэмтан а чиг лынги, рынга дила чиг джари, хаксан жисан а чиг там га жиги. Ты итан на, ғзу мр дара ти жиг мр бина чуг, да гвар нара жаб чалу намар, самба чалу намар, чиг чига кабдай на ковда чу нар. Там мэндана та жанга жгэнэндага чига гинцэнгю чангу секуна тага жава чан хёна маши. Жэчара та чангу тагара та чиг кантар чан чиг ловчон ранжа и тагэда там кыргэ чиг ка сую чангу, нам лангю чангу тэ чан гома чугэта секуна маши. Тэ хэнчугдина кэрэ кэрэ. Кэрэ кэрэ жада мака цу та чангу тада чыг шондандар. Лантурка намжага мачигнар. Лантурк намжиг мачигна та жавачик нангни индюка гонас. Лантурк намжиг чиг суна та инамна чиг мрг чиг гони. Яна чиг хэнчуг дина елунг чиг гони. Тэр манги васи. Та кявчиг нэм хэнчуг дина кэнг хэнчуг дина агзуг чиг чига кавдан гони. Чиг чига ковдан чолни. Это инчик-минчик тому логин. Ты, ну, так, когда жгни секунду, ралосу секунду, тарты гизуна, лантурка намжиг згри. Лантурка намжиг чани, чигда волонжи цазу, ты чиг, елун там, мыргла, ты омэй пари. Лантурка намжиг чани, махчиг на, рынг ся иинаре, да? Та кавдаря юна мари, кавдаря чона мари. Та ранга чи хачкан ревазг, окизину ча, чангу татари. Тази на мартуси кируйта, шун ди кэнгэ втапчун мантэнэр. Томузгэ нотапку да чазгэрэзэна да нажуэн кагэ сэгунэр, чун рсуква цамагэрэр, рэнгэ мэрэб кумманэ гэлэ унугэ та жгэнэ, тада лосу гэлэ дэлэ да юхуазгэ чэ чангэу, хигэу, да чангэ кэчэм бурдэнэг.
1: Нэ гэнэгэ тэрэнгэ. Ташави чи сэнгэртхуны нэ чанд таны нэ тхи чи шинэ ян
0: я я
1: я гэтэн чи
0: я я
2: рэту пана ба тесу чэнгэ тэрэнгэлэн сэн тонсэм дэни жолэ сэн ди сомрын гэнкэр ба ларга жа хи тэн таркэл ба тамдын су шэчэп таркэл ба гэнтэг сэрэн тон сонэм рэн шинэ ян газу нам гэк чэжэг нялм дэн дон зэн тэн сомдык шинэ ян та дэму
3: Hamanzhi Zasung Chenjong Kone, Zhonghui Chenzo Dang, Marikji Sursa Yinbi, Zhonghui Chenzo Da Songshu Pshite, Rishil Jivdarsi Nyangshu Pshite.

0: Yan Lensin den ne cheji chuala ayang ji chonang jin si gar ta khyin lo chong bo me sha jo ya tu puna ba tin ayang cham den ngi chena ma te gung ge len chen nga go ji yo nu gi lch chi ta ngo chu zi gel thumar la ba ngar ge gung ngom bu ja bi ne khang shi ge ser gu nu ga mang le shi tang lo sil tang chen le chu ni ge shten jil ser gu nu ga dong ne shi алма алму цуге зэлэ нэда качу сэргүнүг гэлэн шиг мэтүг агун ангны яжин нөрэ рэ сэргүнүг амлэ шиг лаачил дан лайг нэг жугму дан жэму сэргүнүг гэлэн шиг аргынсын тарг кэшиг нүму сэргүнүг дүнэ шиг адобиг жоён сэргүнүг гэлэн шиг бама цусук нямлэ шипи ловсын нэг мэзэн сэргүнүг зэрх хэжи годиг шигёр Tina Tupuna Bagyang Tegungawan Tinja Ponyaga Tatunga Lensenda Jildetang, Sugar Lachin Detta, Aranga Pama Penchiltang, Tupu Tumuswa, Sendim Tunsilji, Mondan Taker Samna Yang, Natsu Tatunkanga Kaparang Tung, Tugab then Chig, Tisum Niggers and then Arnatang, Tugab then Chig, Tisum Niggers and then Chig, Tugab then Chig, Tisum Nigger, Arnasum Tikakalum de Kapar Hoja, Dunzumbats Herandomaga, Chichaka Kaparla, Arishan Guyul. Tina tiang gelian sendiri cie thumar kodi yonu lakci alwan gerag agung hampun jawi ngai kangsi sergunu ka manglen dayin. Tina tartayang jopu niga kalim de kapar thoyok cie jopu niga kapar riri jen nilai zikil. Wei jopu cie demo.
1: Sergunu ma demo ina.
0: Demo ya cie hantu cie kalim ni cie segitanga.
1: I'm going to go to the house. Але гэгэн намба юм та дэ хомара фоджга ди почо та нима чан мек гэгэн намба юм шаланду юм чэт чукэн я
0: ри
1: хома намбара та гэгэн намба го сума няни тен сум со пу гони дигза юказ фочо чэт я хома намбара чукэн ян
0: ри ри ри
1: але та тан жигэм о на ди танда чэрэн го домана юко
0: Standin Serang Gadonlen.
1: Ole.
0: A donlen Batandin Serang Gadonle. A patcher you jerico.
1: You're not under Serang Gadonlen, Gongrong Motonga.
0: A date in that Hajimagan Senna, Standin Serang Gadonlen, Gongrong, a Johan Switcher, he wasn't the good gila go.
1: Oh, yeah, quite in chair.
0: Jamaica Dinani.

체제 심공니 플비 가즈밀질라그지 나초 얼얼럽지죠비 와르는거 포니르브거죠 와르는 친지포니 체제 카블라그요

0: 我打的去比达了，我到那外边有那里，人那你让干办那不管那里，还想这个人那我管那里，你让这个可不过节的，让那个我那兄过节的，给工人那个下面就来，让把我那个痛嘛就来，你当你去没得那，你马上找我现在上面这个，等到那时间那慢慢这个当你给家那给出五毛银那，挣过那挣半个路，你啥子个当你？ Dengi stora va kana ma chak jizga ma jam so kana ma nap jizga te rang chi fiata tu no tumu yin nga chu mu kash ko yo va va ko sam nga sim sam bi ta na ga ko yo tik to bi ta na gi ga yo ni fiat ki ji ri sam ga ko ni ti men men ta ra nga hu lu fi chi ji sto la ton se nga mi sha ti ni fi so ni mi ka ta ka ta ka lo ti da la kam chim den ki so ni te rang ja jo ko jo ka ka ta ji ti so yo ga de dan tang no se ko na ga ko tu no tumu yin na Я терем карцам очага кава кончен упасан к нам на атат, чумури титига на того. Ксирсер юлаган кенавсана, тэнна куштари тэрагай куани, кара кире юштапа яннари. Да яннан дэнни терем мюргу мару шахтар нум муидалин, хиададин оту муин. Орджан чоку шон чоку зэку нунди, орджан чоку шоу чоку на мра сугур тандани. Ни терем чумури титам на ни чанамба, цирсет джарю няна зинжугам, даян ван чокбара тимарсим пеназай гюту муин я. Да чёдыги марагып на нямахчы кортон тебинде тинчен хамани чонди юр юр гнюр гнюр да нямахчы кортон тебинде ба цуцук ми багни цагона шамо пчани шкугона юмми кон самдани кемар жод гор жод тангобрад тана янна курвар кячым да китана оргонлар олахсан ни ни фиро часан тортори да яр горто обдямна да яр фолонгов корна да нем бхина таме на газги тана да ты мацапингочетаго бузядгоина шкончетаго сукхамзиона мунтурбям тайркшати яичага хакага рхсмгурсизги вокага рхсмгумдозгидал балешкорджин таретамошкорджин таретанжогонрия докитакамжогонридинарджам хобжогадал демжогадал гзамрхчак докергехимайна жомачхчак горджангоина торарбгогорджанкамзгону мекемцогчка тармазгону Да кют камчен ни гнёса лукон да нихс нахсе сери ни гнёса лукон он до да вся пап гялар гарта багчи кысан да газеги ятым гни багтан ни шана тын яхсы багтан ни бис янари атагым а чокчик шана тманга гни шана вла мин та тманга кысым шана хом бу тманга дал гы кюм не вдим тамаз да стар ди димаз ги нон до тер фян мргу ау семна ё дизри да тмргу ич онна ва дизра ржан чок кон чок чаги чез гы лон чиги дали Katya kongra zagdana riya lukwa tafshigra zen rita Tair ka sara longjiz mi muhara korjiz yola Dishtana chama muta nifshawa warzin Sojirchan, nukjirchan, chokjirchan dal Dishtani wami fshati gini janakwi chika lala Kuro suksir yush tamar javab kyoan dal Da tsutsuk te Drohti mumcha savasona Rang rang surmo zari Japo zari Rang liyash kora ziki Ratgam da baziki da Kyo trinchan hama da Orgil vipchik da Дэкап гари чу чирги чирги нумызга чатаны янна Дэгоми шанна чикрги хада зэч зёнэр нердав чирг коркот язырын да сыго янна да цам бу инна гоми шатыгын лигиз марда гнём чом инна чиргиз мар да лигион мар ргалым гынго засон дэ нерда алакын чиксонра чу чэк ма чига чур чав чиг хол чига дал чун жаны жазги чум жаны стонзги дали Кюндумын соны янна, арон горон апчигнарылым мылы зэки зонды, ним-ним апчигнарылым мылы зэки зонды, никтын камна хуиз гонды, санактана ламзы гонды. Диштамар джанчук хончуксу, ютчапа янна, дана, нечасу мунгагу, ти осари, диштамарангу, дозы гива цазык тондара. Дан хуиз гонды, оя, ширна чизэнди, дидигын очаги, фиярма фиярам дарон ахсарнари, ани гырджан арта гонды, фиягам тарта гонды. Цыптыни чөз гөрчик тагонды. Хынтыни вэбзи гомор тагонды. Оштыгатына хубзи гөрти. Нихтин камартан музити. Хиавакан ахшапазг тагонды. Нихтин тэпи патопзгра. Кюхерчим нигарчев гёзым там. Цорга нигарчев гёзым там. Оржанчук шончук итанар. Кеннеми зурканраз. Орых тэпка ойок. Даша кагмабзина. Дарнага никэргі жазра тэрон карсам. Оржанчук шончук зэкононды. Чигна чым амтынгу. Анина чу амтынгу. Цыман жынтын амтынгу. Жанах засан амтэнгэ. Тэтми тодин дэ тамми гони зэ гюнгэн цэгэ янгурмэн дака очи тонгэйэн. Оян дэ тэрэн карсан нэвжим тамар, табжи жимари. Дэрчагэ тондэгэнда эрэ. Дэрча чэцэл сэма кэпзэгэ гу, чэпэ сэма ламзэгэ гэн. Дэрчагэ тонсур гэмэ зэгэра, ламгэ тонгэ зэмэ зэгэра. Орчанчэг зэрэ, хончэг зэрэ зэдэгэнэ тэрэн карсан. Нгоянгэ лэгдайдэ, лэгвагтонгэ цэгэ гэн. ཁྱི ང་སམ་སམ་ཅིག་སམ་ཤ་ནོ་དང་ཉི་ཏེར་ཚིག་ཚིག་ཉི་གཟུགས་ཁྱེན་ཇོ་རེ་ཆུང་ཁར་ཟོ་གི་ཆག་ཏོན་དང་ཉི་ལ་ཅན་ཏར་ཉི་གཟུགས་ཁར་ཇོ་རེ་ཨ་ཡ་ཅན་ཇོ་ཤོན་ཇོ་གཟེ་ཁོ་ནོ་དེ་ཁར་གང་མ་ཤ་ན་ཆོ་ཡོར་གོ་ཟུམ་གི་ཆོ་ཡོར་གོ་ཟུམ་གི་ཡོག་ཆོ་ཡོར་གོ་ཟུམ་གི་ཆོ་ཡོར་གོ་ཟུ་ཅུ་ནམ་ཟུ་གི་ཆེ་རོ་ན་དེམ་
1: 샤라 멘멘고치가 럭거지기니 온바 멘멘고치 고급지기니 세고가 너기초 성만 선진하라 영 르마린 대초 세마린 진주 나하청 그 가시 모레라 디나 슈니기초 대랑 그 너지기 샨듬 게르게 남바 그 란시 안타 주저와 저터 야라 란시 안타 조응아와 이그자 세르린 데니가 세노 그 가등아 치다 도머르치 란시 안타 저저와 저그자 터데 너지기 샨듬 게르게 남바 세노 그 가등아 시키다 어거등 등 총 섬어 제길 어거등 등 총 저치 거길 어거등 등 총 저섬 아니 어거등 등 총 저섬 지 어거등 등 총 저치 섬 지리 니노니 친 토이 가등 어거등 등 총 저섬 지라 어거등 등 총 섬어 치 가마위 가등 어거등 등 총 섬어 제진이 얼랑지 그 지티 토크레나 어거등 등 총 저니 지리 딘도니 너지샨듬 게르게 남바가 잔시 안뜨가 조응아와 이그자 셀린 데브신노가 가타가스키다 어거등 정총 오저치 오저 어거등 정총 오저스마가니 어거등 정총 오저니 오젤 어거등 정총 오저치 어거 어거등 정총 섬거니 제레 딘는건 친 토이 가정 어거등 정총 오저스마가니라 치가마위 가정 어거등 정총 섬거니 랑지거 지기티 토크레나 어거등 정총 저니 트레 뎀디서
2: 사비 담제 외목과 차딘
3: 촘친 선누나 파시여 로시가
2: 미부 아름순 제로수 월음 사드 제게는 종회 파숑거니
3: 금 디브진 차초메토 금 디브진 낙스피 담회 담
4: Gandhi Bishibi, Shabagabotomi Ocha Tanhui Dan Shin Dandar, Kabangabi, Kaga Dumbani Yamsu Jinri, Sulinabasi, Lavar Gibigalangvi, Ayanga Goma, Ngurang Masibi, Manglas Glass and Rusa.

온다 소피트 안 되지라 온다 소자모

오싱알아 양일린고 온다 도양토 안다지라

mo o shangala ya ngilin go onda zoyang ga anda mamu

0: 샵쪽 알아래래
1: 젠 게르겐 빠진 라래래
0: 난 하위 텐텐 알아래래
1: 족보 천사처 제초 나초시비 같은 렌튼저 조기 증제자

0: Dima, Rima juga, kopi ke segala dijere.
1: Serang tamu si, orang itu nama ruin nomor ka, orang umur sesuk nyenda inare.
2: Orang umur charti ani sedum, orang usung charti injuver sum.
0: Ya, tan kopi tu sunare. Dima, Rima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннери.
2: Джимчилэ джилэм сэсунсил. Вденчик хийша сэнсэзун.
3: Джум тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгвшапа пови джанча ин.
5: Дэ ядэ вони гаржа ин.
6: Джумбо чончонцо. Дата чэцо на чонсипи гацэ лэнцэнчо. Чипа га.

0: 看比西穷连心
1: 擦如意当地了和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的时候

0: Я, когда ты мог?
1: Я, ты мог?
0: Я, ты мог?
1: Я, ты мог?

야트고

야

Yeah,

0: alorum tong war kapen na zam atam nri tani warum ni andi rang ma atam nri na ta ta sukwa ti na chi chi ma atam no ta rang gi ta sa ching gur ji utumi alon ji cho cho dre sam ge jim tin che ze gi na chi ni ti rang ni wa tong lus pu ma zo jong dre che ta ti ta wa ti la kani
1: ji
0: ani ge la kani thori jang to khang ge nang ge ta fa ma pan sof to pan no chi ge an jen ji zam ni pan sin la chi ge kre tong tam ji ma yo ni ti mi ge sukwa dre
1: ji
0: ti ma Demar toko fosching la fostok manga chiwazi warna nisting wastak zuyoni tama tomda tama mdanga fostok to dina wastak za nichin zuni timi andok ndi yamtin chema tani timi zari
1: jiya
0: ti jeng ta fosching fostok fosching jirim ga thoni rani la te ta ga ta zatin tani te ta ta nyam ta chu sa kuntu ji fosching so and the person so ga zatin ju gun dam na gu ni chong te na ti na ji matna ta alo ju za chong chong zari
1: jiya тэгэ сумажиг тавх маз юунура тэгэ та чирэнг хөвжүн вши тэбрал хөвжүн гоно хэрэ чирэг зэгэ маша тас их цэрэг гүрди таны гонч гэргэнгэ та чур цэрэг мэхи гэзэ гүн чур цэрэг мэхи гэзэ гүн кача та мөз гүшэ ларангара чиг хэг мэнура та чур цэрэг да гома мэхи гэзэ нур гэргэнгэ кача та нига тов яй сон та хичэрна тавзэ та нга реа мэк дулини та маса гэзэ гүк тэгэ та ранг шэран кори лонго маз гэ джини дэки чир то дангс гэ ямната каптог тэ гэргэнгэ кача шартанг ла канара натны юкара гэргэнгэ кача ᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱱ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱥᱮᱢᱚᱱ ᱴᱷᱚᱱᱩᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱟᱭᱟᱝ ᱨᱚᱝᱜᱚᱢ ᱧᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱜᱟᱜᱨᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱵᱩᱞᱤ ᱜᱚᱪᱟᱢ ᱫᱟᱝᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝᱥ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱧᱮᱥᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱧᱮᱥᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱩ ᱜᱮᱞᱯᱩᱱᱤ ᱜᱤᱣᱟᱨᱠᱚᱢ ᱨᱮᱱᱰᱤ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱫᱚᱡᱩᱨᱟ ᱪᱤ ᱯᱚᱢᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱚᱜᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱩᱡᱩᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱱᱤᱨᱟ ᱦᱚᱭᱡᱩ ᱥᱮᱱᱩ ᱛᱟᱭᱤᱝᱜᱚ ᱫᱚᱛᱚᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱭᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱪᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱥᱨᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱵᱤ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱨ ᱠᱤᱛᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱥᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱴᱤᱭᱚᱱᱟ ᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱞᱮᱠᱨᱩ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱴᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤᱫ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱨᱟᱨ ᱟᱞᱜᱚᱱᱤᱱ ᱡᱮᱵᱡᱤᱝ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤᱭᱚᱝ ᱜᱚᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱟᱵ ᱫᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤᱥᱜᱤᱱᱟ
0: Reji, takirna ta girgin ma thinri, chirna ki surjin ge girgin tang thomi war gin dirwat, chi ta fama inar girgin na tagi, tani girgin na tani, girgin dung ge fama tagi, ta ge fama tya ga rang fama le ni timi ge jerm chire. Ta war ke tera tung la ma tglan ke watang, war ta la ma tenan ke patang, tamir gom chu zalan ke ay, chi uti no yang tglam nan du so ita ti war ke ren ba timi zri yan na yo, ke ke sok ta tan dan jemi ori ta tu, girgin chi mi za kini fama chi mi zi oni te ата партир дегон табыз мар токо ти ран ран ран сосу ламка ни дами жүчтэ мей
1: жи
0: тайнаң ата гиркен та формати ла шикин темнөтө атаң тулагдан жи ки гендин кисе сутау нато лами намтар сету фми дамны ген ти зонга тери тату таң анда сужина та там мөгөн дим маазга сопта сожа ти нони та гиркен маңа тата яна ти нони ран ла чи шикин замну та гиркен зати ми курду Jigin jina ta rani ge phochung ge ndan da girgin wi girgin jain ri ta in ri ta jigin pa ma ta shi ji wen ri
1: ji
0: ta cha ve injiri di banga lo chin di phochung ge lorum tong ri ta tu nga jeo di sim kang ko ner ma shi ne ji ji ama ta parchin zin din ang ta jig na ni dim ri ye na ng chi lorum ni wa za thon di ndan da ta wi girgin ji ta ne ta girgin pa ma ta shi kong kong ge on ri kong ge on ki ron ta kong ge jen ge yon la so ka te ka to te cha rang ra ma shi ge na ka to te ng cha nda zin di a lo zong ki ge lo zong zong ye da zin do ge rang ge
1: re
0: ye da zin do ge yin ni ti thun de khre khre ki ge na ndon ma shi ge te mi ge re te ta khre khre ti ta kong ge ndan so ti lo khu ge ne re na ta lo zong ge ngar ki ye khre khre mu zong ge de ndon ma shi
1: ge

ᱪᱩ ᱴᱨᱵᱟᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱢᱟᱯᱥᱱ ᱱᱟᱭ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱ ᱱᱟᱭ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨᱟ ᱨᱟ ᱢᱟᱵᱨᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱢᱠᱥᱞᱠᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱯᱴᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱩᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱚ ᱜᱞᱟᱥᱠ ᱥᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱤᱭᱮᱞ ᱥᱛᱟᱣᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱭ ᱫᱚᱨᱪᱤᱥᱨᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱛᱟᱣᱟᱭ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱴᱟᱝᱜᱨᱟᱢ ᱮᱠᱥᱤᱨ ᱱᱟᱢᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱨᱤᱵᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱜᱞᱟᱥ ᱠᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱤᱪᱩᱛᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱤᱱᱱᱟᱥ ᱜᱤᱱᱫᱨᱤ ᱴᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱮᱠ ᱱᱜᱨᱟᱢ ᱮᱠ ᱟᱞᱮᱨᱟᱢ ᱮᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱠᱨ ᱤᱜᱨᱟ ᱥᱟᱢᱫᱩᱯ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱤᱱᱤ ᱯᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱱᱮ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱤᱛ ᱟᱞᱮᱭᱟᱝ ᱫᱟᱜᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠ ᱠᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜᱤᱨ ᱛᱟᱝᱛᱟᱯ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱡᱜ ᱥᱤᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱥᱤᱨᱚᱜ ᱞᱤᱪᱩᱜᱱᱫᱟ ᱱᱤᱥᱚᱝ ᱜᱚᱥᱟᱢᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱧᱮᱱᱥ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱨᱚᱜ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱛᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱥᱤ ᱜᱩ ᱨᱟᱱᱤ ᱫᱟᱣᱠᱟ

Chorro gojin tanazo go yongre do tanro ganjozi

ᱟᱞᱟᱨᱤᱱᱤ ᱦᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱜᱨᱟᱱᱫᱟ ᱟᱞᱟᱠᱷᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟᱡᱤᱢ ᱦᱟᱨᱚᱭᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱨᱟᱱᱫᱟ ᱟᱞᱟᱨᱱᱩᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱡᱤᱢ ᱦᱟᱞᱟᱭᱟ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱫᱮᱥ ᱩᱨᱦᱟᱱᱫᱟ ᱟᱞᱟᱛᱩᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱡᱤᱢ ᱦᱟᱞᱟᱭᱟ ᱛᱩᱱ ᱚᱨᱜᱚᱢᱚᱫ ᱟᱪᱷᱮᱜᱟ ᱟᱞᱟᱨᱟᱱᱫ ᱵᱟᱱᱟᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟᱱᱫᱚᱨᱟ ᱟᱛᱷᱚᱢᱜᱟᱡ ᱩᱛᱟᱦᱟᱨᱠᱟ ᱟᱞᱟᱨᱜᱚ ᱫᱨᱟᱪᱱᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱭᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱝ ᱫᱟᱝᱪᱱᱟ ᱟᱞᱟᱨᱜᱚ ᱞᱚᱭᱚᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱝᱤᱝ ᱫᱟᱝᱪᱱᱟᱝ ᱨᱚᱜᱟ ᱟᱞᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱪᱜᱟ ᱠᱨᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱧᱜᱟ ᱛᱟᱪᱜ ᱨᱟᱝᱟᱵᱟᱫ ᱟᱥᱦᱟᱠᱟ ᱟᱞᱟᱥᱟᱫᱟᱱ ᱥᱢᱚᱭᱚᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱟᱴᱨᱯᱟᱞ ᱟᱨᱪᱟᱜᱟ ᱟᱞᱟᱥᱠᱟᱱ ᱥᱢᱚᱭᱚᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱛᱟᱨᱜᱚ ᱟᱪᱷᱟᱡᱚᱥ ᱩᱱᱨᱚᱜᱱᱚ ᱟᱞᱟᱦᱟᱱᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱝᱟᱨᱜᱚ ᱟᱡᱟᱱᱟᱛ ᱟᱱᱡᱚᱜᱱᱚ ᱟᱞᱟᱢᱟᱨ ᱜᱚᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱝᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱟᱡᱟᱱᱟᱥ ᱩᱥᱦᱟᱱᱟ ᱟᱞᱟᱢᱟᱱᱫ ᱞᱚᱠᱟᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱛᱟᱨᱜᱚ ᱟᱪᱷᱟᱡᱚᱛ ᱟᱭᱞᱟᱥᱢᱟ ᱟᱞᱟᱴᱱᱟ ᱱᱟᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱛᱟᱪᱩ ᱟᱭᱞᱟᱥᱢᱟᱥ ᱚᱴᱟᱱᱚ ᱟᱝᱟᱪᱜᱟ ᱠᱷᱚᱴᱟᱡᱤ ᱟᱞ ᱟᱝᱤ ᱪᱚ ᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱟᱪᱷᱚᱜᱱᱚ ᱟᱥᱢᱟᱱᱟ ᱟᱨᱪᱚᱭᱟᱡᱤ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

아로양 탄아 자고 영어래 지어 탄아 나와 이나지

你出了错了，我个人惹了真个高兴。